0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп-фолк и балкански ритми.
1: Ай, фрателе мел!